0: стыдю.
1: Зыни за нахуэ, я на рацарад куляй, а за манек тадалелелачи спаса бру, файтануэ дзянчкатье.